сериала к Пуриша Махадевам, Сри Сри Девешвар Махадевам, Сри Дип Нараян Бхагаване, Сри Мадавананда Холи Гуруджи, Сри Сатта Гурудевам, Вишва Гуруджи Парамаханса Махешваранан.